0: Джаз. То, что между нами.
1: It's the wrong time and the wrong place. Though you're

0: Georgia claimed, Georgia named, just sweet old Georgia Brown.
1: Это джаз, детка. Радио Джаз.